try to translate it in your language, all right? Here we go. Я visión, еще живу для завтра. Я живу сегодня. И как мы живем сегодня, мой друг? Visit Nashe, Bruxelles.